0: таккуа катингажуит иллагит нипилиохаттумигаттигит тусартаугума ла тусартаугума неппаа ноготиги явуттини нуатсихаттаратта тусартау хатталаармиджи асингит ухааяонинги пилоартуми туйормиувигиао хаттатуи харлунаат нунангани уллевик ухааяо қаумиммат такиёгатаутсунилуума иммахаахаарпалуунни илангат ницаатилаармиявут маанали наиттугалуартилугу уникаатумик тусаасиюгу таанна суси аалупа хоактамио инугуннаисималерто таанна туттавикку ницаахта симаммиюгалуар тусарсаугиалласиё уникаатилугу тайтсаманигиаа акнаит хано пиусихактитаусуунниманаата пеагатсалиит
1: уна сингаинеп пеагатсахарнеп ухаасиммияга тайккуасивуллибут пехуякутэхалаажуммата сулиюниллу атортуник атортуяангитуниллу атутсангиммариппатувиниоққутун иккуиллами уппериамигит таймаитуиннасуувиниоққутун уллаапаусаалеққут анигиарсута лутакисианиутсуни таанагу пеага аницаутигилаармат уллаапаусаалеққут анивеққута унале уппериллериппалаортара сулитсунилу синииннаалугиахангиттугу таймаа пеагатсахарлута ухумайтуааннилу атсасивагиахарата аммалу писохаттариахарсута тааннаугалуартилугу ухумайтту такаллаа луникисианиувалаормимат суналимаа хиюиллу имерлу тамаккуа пигасуиннариахармата хаутамаа уллу тамаа пиннасуарлуги кисианиуммата ухумайтту тартаилиюиннау гуннапалаутсангиммиюгун ухумайтту тартаили лукуапеккалерпалаунгитуалуумиюгу таймаа пеагатсахарсута аа тамаккуали сулитсиалаауйут таймаилингают иину пеагатсахарлуни писохаттангитуаруни ангиюаалумми ангиюпаваалумми сирлихинартуаалумми илиартинартуаалумми китунгатаагуннаман тухулангикалуаруни атаусиагалуарсунгали таймаиттуулоорсимагама илааниутсангиттуугалуа писухатта ниттуалуутсунга ангаютсиапигул таанакамагилуамун таанналуни пеагатсариппигигуннаисугу саймаилоорсиманармимат питсиагасулуамила таймаалу суққасиматсуниерман пиллахарсуни пиллахарникуминут таанналу пиллага силатимигуалитсимажуалуутсуниерман иппигиятуагатсиалаарсимасарали таиннупенгасами суилаа пеагартаасарниалерама ангиюпаваалумми таймаиттуалуулерами сирлихинертумариалуумма аанниангиттуухаянкалуартугу сирлихинереққунга акунианнигуннангиумажуалуусуугумма ангиюммариалуутуарами пеага тухутсигиятсиасуни анаанамин суугумма таймаалли таинна пеагаалу анигиасиюалуумма иппигусугуннаисунга тамаунга акитиккану никувилоорсимагама таанна уппериаллакутигисуориммияга тарнехарнитинник тарнехаққугут тарнехангитуусориванниасангиллагут таанна тимиалугахиматсугу акитиккану никувилоорсимавунга таима исумалерама икажоруккуунаккисиани анилангажо исумалерама тамауна ниахуккужуяартуқ пулатсунга ууммалермиюнга тарнига утерниютаккунга тарнингернераасуугуммата валаормата тарнингертувинииламалаормата тухунгасааттувине синнатуумаунгитуккун хаужиювиниуларман тарнингертсимажувиниунераивалаормата сулитсиату тарнехартугун таима пихуяхарпалаормата макуа пеагатсалиннун пуугутакасаи нериутиит атортаухуяувалаунгиттун илаа тамаккуа имаа тукихатсиатитаувалаортун хайортуутехарнеруни ngaa хайортуутехартанеруни пуугутармик неривиусууми таатсумингарулук натаарсимагаярторууқ натаахагаярторуқ пеагаа анигииккутингани таймаа пихуяхутехарпалаормиюн аммалу таатсуминга нериутимик пуугутармик иппахаттанеруни ini kunak tu alam migo kitong atak ayak tu. Tapi ma tu kerak tu si balang migo. Upir itu ni gin. Upir jam mata leu pinjangan Upir waktu alu balang tu tak cuma ni. Ula pita cangin nata sunam. Taman nali upir itu ina nak balang migo. Alai pakai sunam sama balang migo. Piu yuk alap mi perak tak mamun. Ah, tapi banyak balang migo. Ubi kau suni tu kisah cianak taluman. Dari malu ilumi anak dana nasak si mager hang ni jak palang mimi jak nasak si mana kuni biarak tak soal kuni nata hat saka jang magu dana kita ngutari kasuak tengah biarak tari kasuak tengah ani kun nangi umat hat saka jang mat nata hal kuni nasak ming nasak si mana ni pananang. Dari mai tu balok tu nikah. Upir jari cunikit, piusir ni magit, ubagut tau, upir jari balok tabun. Tamak ko alo, ilang isuli jo alo cuting. Tahan alo, atuk tau ko jaung itu alo galo akti lugu, atuk ko suin na siung kota inyo cuta. Una atuk tau ko jau balong imejok, atuk ko suin na siung imejabut, inyo cuta. Piagat sakak lo ni, ninga malo ko jau balong imejok. Tak kau nih ngamau dia alcon nanti, anggut tinggi, dah metu kau jauh belum mizun, biar apa dulu, dah mac, ama amat dulu nu tak lah apa dulu, anak-anak nih ngamau lu gak hak pelat cengen mizun, atau tengah lu nih, kau jauh belum mizun kalau, nih ngaku sini alcon mangan, atau inya jual lu jaga lu waktu dulu, dah nape agapi, ama amang. Kanu ingin saya kuluku, imu ngak kanu ingin saya kuluku. Tapi matu kehak tetap mesunnya. Tapi matu ning, si bulu kalau jubukun, inyo sium, aku si mat siang ikut tingin ning, ipi ku suci atau hal ning. Ulum ipi, walau tangan ipi ku suka lu aku suka, atau di tekan yang dia akan naik tabut tamak kunungak, kitong ngatinyut, yang ngutatinyut lu. Ukununga ulak tu ngutatin luangwa king ulak nginyo kitong ngata. Ato titit sa kasang niyo yang ngilu alak tu kun. Dahil ma, makualuping nga ako tigalain. Aza ka kasay tamakwa. Atok ta huyaw wala utsangin mi yun. Aza ka katan ito ako tago. Taan na miksi amin yun. Kimi ka yang man. Dahil chumunga kalasingan uling ajo alamun. Niri uting ala jaw sungulang mayutay na. Mikcik yang nak tahu syok, walau tu, ulu me kalau nanti tu kisah anu kagalalang mata tamak kuningal tay gue le kami, tamak ku aku tu ngabullo, yang muta bullo, inyut itu, kau je maju lagi alut cakunya kami, kalau nanti tu kisah anu tamak kuningal tay gue nak saya syok ngule kami, kalau nanti tu hangi kalau ala kami, nyeru dia lu ngal tu nak syok walilah kami matali, anya syok tini. Ili si malang mega meo, pinjakan ni nyeri uti tu akan mau tak cuma nutakat cakulu. Hei, mai ngapa lok ni kuah kucu tu kau jauh ni ujar kata lo, kucu ko ame aksi mati cisu kalum, tak cuma ngak biar kat cami. Laja balok meju kut, piu sugi balok tangan ni kuah si bulita, pui kuah jabut ulumi, unenyo nato kasut cakun naya kat tiki. Pui gua aja palu pun, ilang isuli jual lagi aloga waktu lagi. Tapi macam, biar kat cahang ni malu ilang aja tamak gua, isuli jual waktu lagi. Atul lu aja kunci kat tiga unni pui gua lu tu cipta pun. Tapi macam, tanah inyuk, angnak, ilang isulang mana,

иччамитиннаку ханортуокасуаалниутсутин иилангинни икажо икажунгиту угасанни тайма пихужалиортимаваттувини сивуллибут юртуулаатуиннапниммата упперимаги иллангит лаали пиагартаарасттумигутта хикатуиннариахангимиюгуугала нимажариахартугут атуллагитсиматсугултаантукисимаакку таана ииннук уимажаалтуармат тайна пиагартсак уимажаак уимажаарни саама анигасуарсуни малликаттаасертуа пиутсаумигами тамаккунинга уимажаартуниинюнни таймааттуапи амисуни пиагартаахарталаажугама таанали хависималларисуугиакку таакква алиасунгитуккаллаалтуиннаа уяхангимиют пиагартаарасуартумииттут хикакаллаалтатуиннаалти татамиттаатуиннаалти таатсуминга арнаммик аанниажуалуммик таймаа хикакаллаалтатуиннариахарниуянгиттун каппиагитсарунаилугу хувиасуалути тайма инуапитаинна илатаагаяулангажо инуулилангамманериугитсиалугу тайма хувиасунгитукаллаагуннаалти ниллегажуиттукаллаалаагуннаалти таймаалингагиартатаавалаармиё хужаавалаармиё тайма таана нуттагаапеанниарматааккунуга алиасуажуннун алиасуагалаугартуннун уппигиаулуннлутунгасуттитауниарман реахарман таймаалингагиарпалаармиют тайккуасивуллибут тайма пехужахалаажут иину тайма перуигасугианга питсиариахатсару пиаатсаунилимаамини питсиатаугиалиалуугами инуутсиалаахуллугу ниригумангиккалуарунилу нихитуиннамми нирибагеалик арна таана пиагатсариани сингайгияни пирутсиалаахугунио уллуми туттувинерми неридитауттаиллисуунгулермата хаужиманнингиннуарниасиортиин сиулиммисунилууматаманна нириттаили лутуалугеахангиккалуартиллугит уужуутсиатиллугу туттувине нириттиагаалууммат нихигинерсарисуорилераттигу натсивинерми нихиги нерсагингитаммариалугивалооралуартсугу нириттиапагиалиалуимаккуа пиагатсалиит нихиллеринни суунгуйуни ангиюалумми нирингиккалуарути хаутамаагааллууни нихитуиннами нирингиккалуарути канаутсиангиттут неритсахатталаарути таймаа питсиатаугеахарнинганнут пиагатсаау таманнаилингаммимат ухаастуиннамияха нуққапаллиа саутигилангалерамауваллаайо увиккаужуни ухаутсиюуми утигигасуартара туинналертара таманна нантуиннак увиккаин кануилуортехаллуарати амисуалуит пиагатсарасуунгулермата исоққинерсаугаярмата кануингисиартуми пиагартаахаттарути таймааллу супуорусиасуунгалуарути супуорутими тупаакими нутаратсахарнимини икуллагиартимахатталти пихаттагалуарути икуллагасуар лути оннавилимаамину реалиин таманна тупааки пииннаалугиарпалунгимиаалугигатигу сугалуттуалумми пигиарпалунгимиаалугигатигу пиагатсахартилта сулитсиатувиниаалу таманна хануингисиартуми ипиниаликаттангиттуми нувайннатуалунгиттуми пиагахалааруматуарутси таманна исумаалугижуумигиахармияси